0: Пришла оченька.
1: Часов одна минута. Слава.
0: Ой-ой-ой.
1: Часов две минуты.
0: Снова.
1: Тринадцать.
0: Снова.
1: Тринадцать.
0: Снова.
1: Тринадцать. Узнать.